Я осечам ту боль, что пратит, чем ешь, аль не мисли на ню, ир добар сам и ложь, а стварность мне так, что чини бодеж тай. Я отбацить могу све, далеко еще я так вон край. Что смо постигли, и то ты знаешь, боги отлазят, то я тай удес наш. Там уже добить себе постелю или боль. Пустимо са то, съеднимо за